мати мир сад. Мат пешкут. О, мат пешкут. Отсафо! О, Емро! Хайде ни, мар, хайде ни се пешку!